взбодриться с утра пораньше, кофеечек выпить. Если вы вместе с нами уже успели все эти дела переделать, то тогда самое время зайти в наш телеграм-канал.

то логика, да, и, в принципе, вплоть до ботанического сада, там очень большая пробка, я не знаю, в чем проблема, я объехала эту пробку, все-таки мне удалось, поехала другой дорогой и...

происходит, почему такая большая пробка. Шоссе Мунчеште уже красного цвета. Улица Бачойной в том числе тоже. Уже все горит, я бы так сказала. Все очень-очень плотненько там. Ну, конечно, это Каля Бессарабии. Тоже все здесь очень плотненько. Если мы посмотрим Олегу Руссо, ну, средне плотно, но, тем не менее, уже формируется некая пробка. Если вы тоже где-то на данный момент застряли в какой-то пробке, то обязательно напишите, дайте нам знать в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Давайте посмотрим, кто уже успел проснуться, кто успел откомментировать нашу публикацию. Если у нас тройка лидеров есть, ого, даже не тройка, вот это вы сегодня молодцы. Саня Яницел сегодня первый, как никогда. Доброе утро, Сбельц. Михалыч комментирует: доброе, бодрое утро, Жуленко, доброе. Саня решил отправить нам и в подтверждение того, что он находится в северной столице, в городе Бельце. Да, какой красивый пейзаж получился на фотографии. Супер. У нас, кстати, тоже достаточно солнечно. Чуть позже я вам расскажу, что нам обещают синоптики на сегодняшний день. Ну, а пока здоровается с нами еще и Ваня.

пишет нам Алина. Алина отправляет нам 3 прекрасные фотографии. Каждая лучше другой. Пишет нам так: доброе, бодрое утро. Со средой всех, всем отличного денечка. А Кирочке

ție să fie pentru toți o zi cât mai reușită. Вот такой рассвет и дождь, говорит Михалыч. Ух, красиво, тоже очень красиво. Хотя, честно скажу, дождика там, ну, прям совсем не видно. Если ты не написал, Александр, что идет дождь на этой фотографии,

большое. Так, я тут вижу, что все делятся фотографиями. Это очень хорошо. Крейзи отправляет нам тоже фотографию из дороги. Бунадвиня салатуатте лумя. Аша о поза. Инсорите.

такая, которой должна быть летом. Я люблю лично жару, и у меня с ней очень близкие отношения. Мне нравится, когда жарко. Конечно, в меру. Я не говорю

этой истории. Давайте почитаем еще пару комментариев. Пишет нам ранее Саня. Я не цел, отправляет нам фотографию того, что в городе Бельце тоже есть пробка. Пытаюсь я понять, что это за улица, но пока безуспешно. Ага, ну, как минимум на улице Дичебали точно пробка есть. И, наверное, это 1 мая, я так предполагаю. Пишет нам Николай. Доброе утро, банда. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения. Да, спасибо большое. Иван комментирует публикацию, которую оставил еще ранее Виктор. Друмбун, Виктор, те аж

singurica aici în emisie, așa că, Victoraș, ești foarte așteptat. Sper că te-ai odihnit bine, sper că bronzul pe care l-ai prins o să țină un an întreg, pentru că data viitoare, cred că deja sper să plece, deja abia la vară, la odihnă, deja te-ai odihnit destul. Пишет нам Виктор Михайлович. Доброе утречко, спасибо большое за проведение свадьбы в субботу. Было шикарно. Ой, спасибочки, спасибочки. Я редко рассказываю, на самом деле, прям детально о том, что происходило со мной в выходные. Стараюсь делиться, конечно, но я на самом деле достаточно застенчивый человек, хотя со стороны это может не так казаться, но и вправду в субботу вот пишет как раз тот самый жених, на свадьбе которого я работала, Виктор, и пользуюсь

работала на этой свадьбе. И очень рада, что ребята написали отзыв. И Виктория мне написала лично. И вот сейчас Виктор пишет. Мне правда очень-очень приятно. Я вас крепко обнимаю. И,

0: предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет. Всегда рядом.
1: 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Да, у нас 7 часов 55 минут в студии. Это значит, что настало время послушать и советы от таинственных звезд. Что же сделать сегодня стоит, а что ни в коем случае не нужно. Сейчас узнаем, что нам советуют звезды на сегодняшний день, на 12 августа. Ну, между прочим, хочу вам напомнить, что сегодня будет прекрасный звездопад ночью. Именно с 12 на 13 августа я бы вам советовала, если у вас будет такая возможность, то обязательно понаблюдать за ночным небом. Нам звезды обещают некое фееричное шоу. И если у вас будет такая возможность, то не советую это пропускать. Ну а мы переходим к гороскопу. И давайте по традиции начнем, конечно же, с овнов. Овны, у вас самое время начать что-то менять в своей жизни. И делать это нужно с помощью вашего таланта. А если вы его еще не нашли, то самое время начать поиски своего таланта, потому что звезды предсказывают вам, что в ближайшее будущее есть вероятность найти какое-то хобби, которое не просто будет приносить вам удовольствие, но еще и много денег. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Да, у вас наступает такой период, когда вам нужно просто отдыхать и получать удовольствие от этой жизни. Близнецы, вам стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он дело говорит, сегодня интуиция вас не подведет, поэтому смело можете на нее рассчитывать. Раки, вам не стоит откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Вообще звезды вам рекомендуют сегодня не переутруждаться, да? Вот не брать на себя слишком много задач, не вставать слишком рано, не заниматься слишком много спортом и, конечно, не работать слишком много, да? Все должно быть у вас сегодня, раки, в меру.

эту информацию, постарайтесь эти моменты все же контролировать. Переходим далее к девам, у которых существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Хотя это совсем не присуще девам, да, спонтанность — это не их конек. Тем не менее, звезды рекомендуют

будешь. Весы, сегодня вам ни в коем случае не нужно спешить, и делать это надо сразу, как только открыли глаза. Все, мы никуда не спешим, весы, да, все у нас хорошо, медленно собираемся, уверенно идем, входим в этот прекрасный день среды. Переходим далее к скорпионам. Вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать, поэтому скорпионы, сегодня вы капитаны своего судна. Все у вас обязательно получится. Идите

поэтому не печальтесь, если что-то сегодня из вашей жизни резко уйдет, да, какая-то дружба, может быть, или, может быть, рабочее место поменяется. Не печальтесь, это все, поверьте, только и только к лучшему. Переходим далее, у нас козероги, которым нужно проявить уступчивость в общении с близкими. Далее у нас водолеи, которым нужно бояться сегодня однообразия. Да, водолеи, вам нужно срочно заняться чем-то новым. Вот прям поищите себе какое-то занятие, которое принесет вам новые эмоции. Ну, а к завершению у нас рыбы, и сегодня вы будете способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Наконец-то случится некий прорыв в каком-то деле, которое долгое время, кроме того, что мешал вам двигаться дальше, но еще и даже тянул вас немножко назад. Поэтому сегодня наконец-то получится у вас порвать этот порочный круг. Ну и очень хорошо, рыбы. Надеюсь, что не только у рыб это получится. Если вам что-то в этой жизни мешает, я вам желаю, чтобы у вас получилось разорвать любой порочный круг и двигаться уверенно дальше. Кстати, что, чем мы и будем заниматься, у нас в нашей студии ровно 8.00, поэтому давайте поприветствуем новый час. Да, если ora 8 fixece, înseamnă că începem o oră nouă, e ora de joc alături de partenerul acestei ore. Ora conține plasarea de produse, alături de noi este Max Auto și, desigur, ce o să facem noi în această oră? Exact, o să jucăm. O să jucăm de data aceasta, deci surprize au fost luni, ieri a fost jocul fără afirmații, astăzi

vinere, da? Vineri este probabilitate să luați premiu mare, 500 de lei, care vor veni exact pe cardul vostru din partea partenerului orei. Atât de simplu e. Ce trebuie să rețineți minte e numărul din studioul nostru 0786010179, da? 0786 0786 0107 9. Это номер в нашей студии. Так, я надеюсь, что я никого не запутала, потому что я уже, мне кажется, сама запуталась во всех этих цифрах. Я напомню вам обязательно чуть позже еще раз номер, так, чтобы больше никого

ассоциации, предметы на эту тему, которые, во-первых, помещаются в 3-литровую банку. И, конечно, вы должны назвать как можно большее количество слов и тех предметов, которые в эту банку могут поместиться и как-нибудь связаны с этой темой, которую я вам задам. Кто назовет большее количество предметов, тот и попадет в большой финал. А тот, кто попадет в большой финал, у того будет возможность выиграть 500 лей на свою карту от нашего партнера. Фух, мне кажется, я справилась с этим заданием. Мне кажется, я успела всем, абсолютно всем, на всех языках мира объяснить, что мы будем делать в этом часу. Теперь давайте послушаем классные треки. И перед тем, как мы к ним перейдем, я зачитаю пару ваших комментариев, которые вы уже оставили в нашем ТикТоке. Кстати, всех тех, кто присоединился к нашему эфиру, я вас приветствую. Вас так много! За один момент я только-только подключилась, а вас уже как минимум 50 человек. Это приятно. Тимур пишет: доброе утро. Доброе утро и вам, Тимур. Ангелина желает всем позитивного настроения. Пишет нам Мирон Дорин: салют, ворокун Армин ван Бюрен. О, София Дорин, it's from it. Урматуареля пьесе, нумай декит варасунащи Армин ван Бюрен. Мерчамаде парте, вова зиче. Можно, пожалуйста, еще раз? Лев, что там было у львов? Так, а гороскоп-то у нас уже закончился. Вова, если ты желаешь еще раз прослушать гороскоп и что ожидает сегодня львов, то тогда подключайся к концу этого часа. Гороскоп прозвучит еще раз для всех тех, кто упустил гороскоп в 7 часу. Пишет нам Виктор: доброе утро, Радио Рекорд. Саня Яницел тоже вместе с нами теперь и в ТикТоке. Доброе-доброе утро. Тимур говорит: и желаю, чтобы всегда у вас все было хорошо. Ой, да, пусть именно так все оно и будет. И не только у меня, а у всех.

мы привыкли играть. И вот он, друзья, вот он, тот самый звук, который означает, что вы уже можете брать ваши телефончики в руки и звонить по номеру 07860107 и 9. Да, chiar acum, în acest moment, luați telefoanele, мы начали.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Врете май репеде? Акум се пуате. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
7: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
10: Dance лето.
11: На рекорде.

Как и обещала ранее, Армин Ван Бюрен прозвучал в нашем эфире. И я считаю, что после Армина можно смело начинать второй раунд нашей игры. Трехлитровая банка. Боркану детрей литри жукам, ши дак осенья сунац, кяракуму. На чест момент, номер

0: Că se străbată. Bună dimineața!
1: Доброе утро!
0: Доброе-доброе утро! Кто с нами?
1: Александр.
0: Александр, так, записали. Александр, готов ли ты сыграть в трехлитровую банку?
1: Конечно, готов.
0: А правила игры тебе знакомы? Отлично. Ну, тогда для тебя профессия будет актер. Актер театра и кино. Готов?
1: Да.
0: Тогда кричим «Устрой» и погнали. Одна минута начнется для тебя.
1: Устрой.
0: Гоу.
1: Гоу.
0: Время началось.
1: Да-да, я понял. Давно не был актером.
0: Вот так вот и закончилась игра с Александром. Бывает и такое, да, бывает и такое. Время прервалось. Возможно, мы надеемся, что с Александром все хорошо в этот момент. На самом деле, надеемся, что ничего страшного не случилось. Так, кто-то пытается дозвониться. Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе-доброе утро. Кто с нами?
2: Анжела.
0: Анжела, добро пожаловать в наш эфир. Анжела, слышала ли ты великолепное представление игрока до тебя, Александра?
2: Да.
0: Как
2: я
0: тебе?
2: Я его поздравляю.
0: Отлично справился, да? Надеюсь, у нас получится чуточку лучше, да?
2: Александр, я вам желаю, чтобы это было самым большим разочарованием за сегодня и за эту неделю.
0: Да и в принципе за этот год, чего уж тут мелочиться. Ну ладно, да. Давайте начнем тогда. Правила игры знакомы, Анжел?
2: Да.
0: Не нужно их повторять, отлично. Тогда для тебя, Анжел, профессия будет лесник. Лесник, все, что связано с этой профессией. Называем все предметы, которые могут поместиться в трехлитровую банку. Время для тебя начинается в эту секунду. Так, и поехали.
2: Электролобзик, пила маленькая, ручная, орешек, птичка, трава, не знаю, гвоздик, шнурок, нитка, саморезы, ключ для шуруповерта, не знаю, чтобы подкрутить. Перестрел, как это? Дальше, что может быть? Ветка.
0: 10 секунд.
2: Орешки. Не знаю, ягоды.
0: И, Анжела, твое время подошло к концу, но я тебе скажу, у тебя наилучший результат за сегодня. 12 слов сумела ты назвать. Некоторые слова я не засчитала, потому что некоторые из них либо не поместились в трехлитровую банку, либо были названы дважды. Поэтому общий твой счет 12 слов, и я тебе скажу, что это очень хороший результат. Хотя в один момент мне показалось, что это не лесник, а просто мастер на все руки из разряда муж на час. Но тем не менее, все эти предметы могут быть у лесника, поэтому все я засчитала. Спасибо тебе большое,
2: спасибо,
0: Анжела, за игру.
2: Спасибо. Хорошего дня, Юля. Привет тебе, удачи.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо,
0: хорошего дня
2: музыку,
0: и вам.
2: Ты супер. Обняла. Пока-пока.
0: Спасибо большое. Хорошего дня вам. Ну все. Анжела меня полностью растопила просто комплиментами. Так, у нас есть еще кто-то, кто пытается дозвониться. Давайте проверим. Алло, алло. Алло.
1: Алло!
0: Нет, я не могу поверить. Александр, это вы?
1: Да, ну, теперь... телефон развесил.
0: Вся страна ждет этой истории. Что же произошло в этот момент с вами? Главное, что вы в порядке. Да. Правда, вас очень плохо слышно. На этот раз прям намного хуже, чем в прошлый. Поэтому я вас очень попрошу, если вы все же хотите сыграть с нами в трехлитровую банку, нужно уладить эту проблемку, да, как-то улучшить связь.
3: А так?
0: О, это уже совсем, совсем другое дело. Ну что, Александр, так уж и быть, будет для вас второй шанс. Анжела только что с нами сыграла, отличилась, поставила рекорд сегодняшнего дня, 12 слов. У нее была профессия лесник. А вы, Александр, получите, конечно же, уже другую профессию, потому что, мало ли, вы успели подготовиться к профессии актер театра и кино, поэтому я для вас поменяю все-таки профессию. Вы готовы, Александр?
3: Конечно.
0: Надо уже крикнуть «Устрой!» и можно начинать.
3: А какая профессия? Не услышал.
0: Профессия няня.
3: Няня.
0: Готовы?
3: Готов.
0: Устрой.
3: Устрой.
0: Время началось.
3: Манка, рис, пустышка, пеленки, памперс, градусник, таблетки, микстура. Няня. Что еще там? Влажные салфетки, сухие салфетки, мыло жидкое, присыпка для попки. Что еще? Игрушки. Азбука. Туалетная бумага. Пушные палочки. Ложечка. Вилочка. Маленькие стаканчики.
0: И время подошло к концу. Александр, у вас такие познания.
3: Я не был няней, Жульенко.
0: Ну, не знаю, а познания великие, я вам скажу. И на сегодняшний день не просто результат, а рекорд вы поставили. 18 слов я насчитала. Некоторые из них, сразу говорю, не засчитала. Например, там сухие салфетки, влажные салфетки. Засчитала как одни салфетки. Вот, еще несколько слов, которые не поместились бы. Но, тем не менее, 18 слов. Это не просто результат, это рекорд сегодняшнего дня, с чем я тебя и поздравляю.
3: Спасибо.
0: Все же попытка номер два оказалась для тебя успешной, и ты показал замечательный результат.
3: А это все благодаря Анжеле, она мне удачи пожелала.
0: Удачи, вот видите как. Что значит одно вовремя сказано женское слово? Сразу мотивирует мужчину. Да, спасибо Анжеле и спасибо тебе за игру. Оставайся с нами и в конце часа не пропусти гороскоп.
3: Хорошо, спасибо.
0: Чао. Ну, вот видите, как бывает. Порой один раз попытаться — это слишком мало. Для того, чтобы добиться результата, нужно делать это снова и снова и снова. Александр нам это еще раз напомнил и доказал. Ну, а я собираюсь вас удивить гороскопом к концу этого часа. Не пропусти все знаки зодиака. Но перед этим давайте перейдем к короткому рекламному блоку. Доброе утро.
4: Dance Radio. Рекорд. Реклама.

вспомогательную магическую коробочку. И поэтому я, в принципе, вооружена. Все у меня готово, только чтобы уже со следующего выхода вы, наши любимые радиослушатели, дозвонились по номеру 0786-0179 и, конечно же, сыграли вместе со мной. Deci 07 8 6 0 107 9 максимум.

Bună, bună! Lexi cu noi, ne salută. Руле Кан зиче, передайте, пожалуйста, привет Виталию. Виталий, тебе огромный привет передает Руслан, наверное. Я все же предполагаю, что именно так зовут этого парня, который оставил этот комментарий. Просто там, знаете, такой скрытый никнейм, но я

третьего раза, поэтому слушать нужно, постараться как минимум делать это каждый раз внимательно. Михай пишет: Португалия, вы транслите салут ерчози, кит май продуктив, вам улсмес румос Михай. Мариус Янка, сунку ноене.

0: Кстати, для того, чтобы поставить рекорд, нужно отгадать 8 слов, потому что Сергей сегодня отгадал 7 слов. А это значит, что на данный момент он является нашим лидером. И если ты хочешь его переплюнуть, то нужно, конечно, постараться, потому что все-таки 7 – это и вправду очень хороший результат, учитывая, что у нас всего, значит, было 8, да, максимальный рекорд в этой игре – 8 слов. Посмотрим, кто пытается дозвонить. Звонится до нас. Алло, доброе-доброе утро.
1: Доброе утро, Жуленко.
0: Доброе утро. Готовы сыграть? Кто с нами на линии?
1: Конечно. Да.
0: Александр, готовы сыграть?
1: Александр.
0: Отлично. Да. Я вас уже по голосу узнаю. Сегодня вы прям в ударе. Отлично справились в предыдущем часу, став нашим финалистом этой недели, назвав как можно больше слов. Сейчас вы хотите отличиться и в «Максим Динтрейку Винте».
1: Интересно очень.
0: Интересно, но это очень хорошо. Тогда, если вы готовы, давайте крикнем как можно громче «Устрой». Отлично,
1: Устрой.
0: Погнали, поехали. Маленькая ползет к яблочку.
1: Червяк.
0: Почти, гусеница, поехали дальше. Камень, кольцо, дорого.
1: Рубин.
0: Бриллиант был. Желтые едят обезьяны.
1: Банан.
0: Да. Белая присыпка плаценты.
1: Мука.
0: Нет, пудра.
1: Нет,
0: поехали дальше.
1: Сахарная пудра.
0: Да, сахарная пудра была. Животное. Длинные уши.
1: Осел.
0: Заяц. Дальше. Жених, невеста, обещание.
1: До гроба.
0: Ну а как говорят? Обещание, как называется это?
1: Любить.
0: Это клятва. Поехали дальше. 60 лет это?
1: 60 лет?
0: Да. Как говорят, вот 60 лет, это
1: юбилей.
0: Же... Да, юбилей, молодец. Ну, сегодня вы все отличились, все участники отличились тем фактом, что все отгадываете последнее слово на вот последних буквально секундах. Хорошо, давай подсчитаем, сколько слов ты успел отгадать, и пробежимся заодно по твоим предположениям. Первое слово у нас было... Так.
1: Червяк,
0: да, но это было не червяк, это была гусеница. Поэтому здесь минус. Дальше. Банан был. Есть одно слово. Осел, к сожалению, это был не осел, а был заяц или кролик. Поэтому здесь ноль. Дальше. Клятва, да, обещание жениха и невесты, это клятва. Но тоже не отгадал. Драгоценный камень ты назвал рубин, хотя это был бриллиант. Тоже не было здесь пунктика. Сахарная пудра. Ты подумал, что это мука, поэтому снова ноль. И юбилей, да, озвучен тобой в самом финале, тем не менее, приносит тебе два пункта, два балла в этой игре. Спасибо большое, Александр.
1: Позор, Жулейка, позор.
0: Да не позор, я тебе честно скажу, бывали, Вите, хуже результаты, бывало же и ноль, поэтому два это ого-го, какой счет. Спасибо тебе большое за игру.
1: Спасибо.
0: Чао. Да, наши телефончики красного цвета. Я так рада, что вы так желаете сыграть. У вас есть интерес к этой игре. Я обещаю, что мы сыграем с вами еще один раунд, но чуточку позже. Поэтому запоминайте номер в нашей студии 07860179. Обязательно дозванивайтесь и поднимем друг другу настроение. Ну а пока короткий рекламный блок. После этого DJ Гоша. И после этого я к вам вернусь.
2: Дэнс-радио. Рекорд. Реклама.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798 8 3232.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
8: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
10: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764

0: продолжим наш игровой час. Для того, чтобы все было по фэншую, ставлю следующий наш музыкальный фон, который означает, что игровой час начался, и уже есть кто-то, кто пытается до нас дозвониться. Алло, доброе-доброе утро.
1: Привет-привет.
0: Привет-привет. Кто с нами?
1: Саня.
0: Саня, добро пожаловать в эфир, господи. И давай-ка попробуем с тобой поставить сегодня неимоверный рекорд. В прошлый раз у нас, кстати, это получилось. 8 слов ты сумел однажды отгадать, если ты это помнишь.
1: Помнишь.
0: Конечно, помнишь. Такое сложно забыть. Саня, я уверена, мы сможем с тобой и 9, поэтому я достала целую охапку слов для тех, кто смотрит нас прямо сейчас в ТикТоке. Вы, наверное, это видели. И я предлагаю не терять время, начать прямо сейчас игру. Но для этого ты, конечно, должен прокричать то самое заветное слово.
1: Чеснок.
0: Чеснок, устрой, погнали. Много машин, затор.
1: Пробка.
0: Да, поехали дальше. Все работает на нем.
1: Да.
0: А, это было электричество. Поехали. Мишка черно-белый.
1: Панда.
0: Да. Две машины. Столкновение.
1: Авария.
0: Да. Не груша. Желтая.
1: Айва.
0: Да, молодец. Транспортное средство земля.
1: Мотоблок.
0: Нет, метро, под землей надо было. Мальчик, девочка, мероприятие.
1: Свадьба.
0: Нет, это джендер-пати. Поехали дальше. Пол, стелим, тепло.
1: Пол.
0: Стелим на пол, тепло.
1: Ковер.
0: Да, ковер, все вот так просто было. Ковер. Хорошо, это, кстати, первое слово засчитываем. Дальше идем. Айва, есть, два. Так, у нас тут что было? Акчидент, три. Панда, четыре. Пробка, пять. Ну, а остальные слова, к сожалению, мы не отгадали. Метро, электричество и гендер-пати. Слышал о таком, кстати?
1: Слышал там где-то ТикТок с краской что-то. Но даже в мыслях не было такого слова.
0: Ага, ну, мальчик, девочка, мероприятие. Я подумала, что ты догадаешься о том, что, ну, гендер-пати это сейчас достаточно модно. Тем не менее, 5 слов у тебя. И это все же, Сань, очень хороший результат. Но не настолько хороший, как однажды мы с тобой сумели поставить. Надеюсь, мы обязательно...
1: Ну, еще не вечер.
0: Вот-вот, этот опыт повторим, а то даже и лучше. Спасибо большое за игру.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Алло, доброе утро.
2: Алло, доброе.
0: Доброе-доброе. Кто с нами на линии?
2: Николай.
0: Николай, вы готовы сыграть?
2: Обязательно.
0: Я вам напомню, что на данный момент у нас было сыграно 4 партии, 7 слов отгадал Сергей, он и является нашим лидером. Для того, чтобы вы стали лидером, вам нужно отгадать 8 слов. Вы готовы?
2: Готов.
0: Готов. Ну, тогда кричим «Устрой» и погнали.
2: Устрой.
0: Поехали. Итак, напиток пить из...
2: Бокал.
0: А, из трубочки. Игра, детство, батарейки.
2: Даже не знаю. Деньги, работе.
0: Тетрис. Поехали. В самый неподходящий момент.
2: Компот.
0: Реклама. Поехали дальше. Потеряла туфельку.
2: Золушка.
0: Да. Свет на столе.
2: Бра. Настольная лампа.
0: Да, правильно. Дальше. Желтая, горячая, пляж.
2: Солнце.
0: А, нет, это была кукуруза. Поехали дальше. Ой, боже. На свадьбе подают горячие. Это последнее слово, сконцентрируйся, Николай. На свадьбе подают горячими, но это одно из самых популярных блюд без этого.
2: В Молдове?
0: Да, в Молдове.
2: Голубь.
0: Да, молодец. Ну, слушай, вот честно, за это слово тебе аплодисменты. Прямо сейчас звучат в нашем эфире. Тебе лично. Молодец, это голубцы. Итак, Николай, я подсчитаю. 7 слов мы с тобой попытались отгадать. 7 слов. Давай подсчитаем, сколько из них было отгадано. Итак, трубочка. Нет, Тетрис. Нет, реклама. Нет, Золушка была, лампа была. И голубцы были. 3 слова, Николай, ты отгадал. Это, кстати, не самый худший результат, я тебе скажу. Было сегодня и похуже. Поэтому спасибо тебе большое за игру.
2: Хорошего дня.
0: Чао. О, какой активный у нас сегодня получился этот игровой час. Столько участников, столько желающих. И телефон до сих пор звонят, но, к сожалению, время нас сильно

primește, o să le citesc. Dar pentru început zic eu că ar fi bine să salutăm. Următoarea oră este ora 10 fix. Bună, bună dimineața! Dance Radio. В нашей студии. Добро пожаловать в еще один новый час. Я вас приветствую, друзья, и буду рада с вами провести еще один час здесь в эфире. Напомню вам, что у нас подключен наш ТикТок, наш эфир. Там вы можете нас не только послушать, но еще и увидеть. И снова я говорю в множественном числе нас, да, вот что значит профессиональная привычка. Меня. Сегодня с вами я, Жуленко, и еще один час мы будем зачитывать все ваши комментарии, которые

соединяется. Многие пишут комментарии, поэтому я очень хочу все зачитать, чтобы ваши старания не прошли зря. Пишет нам Вася. Салут, дела боите, дела Лондра, дела Георгиевичи, дела Николаи. Буна дименяца, Вася. Сау, cred că mai pe înțelesul vostru ar fi good morning, da? Pentru că e, cred că e ora 9, zic eu, în Londra acum, e cu o oră. Nu cred că e cu două, cu o oră mai în urmă, da? Привет из Милана, Мела Альфред не салута, бонджорно. Deci, o întrebare de la Vadim, când vine domnul Solonar, da, deja am și răspuns la această întrebare. Ina Parasciuc este cu noi, bună ziua, prieteni dragi, o zi frumoasă, cu bună dispoziție, le doresc tuturor. Bună, bună, Ina, și bine ai venit aici în emisie. Vlad, Vlad, пишет нам привет, радость, доброе утро, и вам, Влад. Калина оставляет нам здесь эможи. Весело, Калине танцует. Калина, это хорошо, это нас радует, потому что за всем этим трудом, за всей работой, за всем эфиром, который вы слушаете ежедневно, на самом деле неимоверный труд целой команды. Тех людей, которые тщательно выбирают песни, которые звучат в нашем эфире, тех людей, которые тщательно делают это, чтобы это слушалось и чтобы это все звучало красиво, в унисон. Ну и, конечно, в том числе и мы, ведущие, мы тоже, конечно, участвуем, я бы сказала, напрямую в этом коллабе. И стоит отметить, что делаем мы это от души, я думаю, это слышно, поэтому каждый раз, когда вы нам пишете приятные комментарии, мы это воспринимаем просто как самые настоящие комплименты, просто мед для наших ушей, для нашей души, для наших глаз. Beautiful people, да, Калина, доброе утро, спасибо. Я либо зачту это как за комплимент, либо вы просто просите тот самый трек Beautiful People, который мне, кстати, тоже очень нравится. Мариус пишет нам, салутер Луи Иван Иванович Бьоко. Может, хотел написать Мариус Бойко, но пока написано Бьоко, я так и зачитываю. Он Алт Мариус не скрие буна, салутаре фрумуасо, буна буна деменяца. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вот такой комментарий я получила в ТикТоке. Доброе утро, я Жуленко. Будем знакомы, пишите ваши комментарии, передавайте приветы. Я обещаю, что я все-все зачитаю. Е ора зече ла Лондра, скрие Вася, да. Е ора зече, дече... În Londra acum e aceeași oră ca și în Chișinău. Hai să verificăm. Știți că eu, fiind ficioară, mie îmi place mult să știu ora exactă. Nu, nu este adevărat. E ora 8:04. Totuși, două ore în urmă e la Londra. Ora 8:04. De aia, băieții, zic eu, Gheorghe, Nicolae și Vasile, care a transmis salutări din Londra, și, de fapt, toți cei care ne scriu din

Correct. Друзья, я обещаю, что из Телеграма я тоже зачитаю ваши комментарии. Не паникуйте. Но давайте сначала Moving to the Sun послушаем все вместе. Ну а после этого вернемся к вашим бодрым утренним комментариям. Доброе утро, банда!

прям буквально как будто бы мы в каком-то хоррор-фильме. Тем не менее, это все облака, которые очень плотно на небе закрыли солнце. И вот, пожалуйста, дождик в эфире Кишинева. Ну, по прогнозам метеорологов, дождь пройдет не так долго. Даже буквально уже начиная с 11:00 показывает снова солнечно, снова ясное небо и никаких осадков. Проверим, если на данный момент синоптики будут правы или нет. Если окажется именно так, как они нам обещают, знаем мы, как это чаще всего бывает. То, что пишут, совсем не соответствует реальности, как и, в принципе, сегодня утром говорили.

этого дня молодец. Не могу не согласиться. Александр и вправду был сегодня просто на расхват и отличился в сегодняшних наших игровых часах. Crazy отправляет нам эможи. Да, хорошо.

0: эфиру в ТикТоке и прямо сейчас пишут комментарии. Пишите, вы все правильно делаете, передавайте привет, признавайтесь в любви, рассказывайте, чем вы занимаетесь в этот дождливый такой день среды. Ну, а мы с вами прослушаем короткий рекламный блок, а после этого вернемся.
1: Реклама.
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eShop.
1: Машина дорит

почитать ваши комментарии. Галина Замятина пишет нам в ТикТоке. Привет из Дроки. Доброе утро, Дроки. Доброе утро, Галина. Рассказывайте, есть ли у вас дождик? У нас тут ливень в Кишиневе. Кстати, совсем не предвиденный и совсем не обещанный. Тем не менее, продолжает дождик капать, как минимум, у нас тут на Ботанике. Если у вас тоже дождик, дайте

трансляции, потому что таким образом мы становимся видимыми, и люди пишут нам, и, конечно, наш эфир становится еще краще. Андрей пишет нам, а на заводской дождь уже закончился. Да, ну, я так и предполагала, что он будет не настолько длинный, как хотелось бы, учитывая те жаркие дни, которые прошли. Все же, как будто дождь, знаете, был вот обязателен, вот как-то ожидался он. Все-таки хотелось глоток этого свежего воздуха после летнего дождя. А сегодня нам удача улыбнулась, и дождик прошелся по Кишиневу, освежил немножко все вокруг, и надеюсь, что солнышко скоро выглянет и займет свое солнце, свое место на небе, да? Славик пишет нам: привет, доброе утро и вам.

Е плає, біне. Александр Белогуров пишет: а вот на чеканах сухо. Не может быть, как так? Ну вот чеканы, чаще всего дождик как-то обходит стороной. Если есть кто-то, кто находится прямо сейчас на чеканах, я вас...

Maxim și niciun gram de ploaie nu e la voi, pentru că la noi aici în Chișinău a plouat cam cu găleata. Ei bine, s-a terminat ploița repede, dar a fost una chiar puternică. Николай пишет: да, на чеканах нет дождя. Вот так вот бывает, понимаете? Чекан и ботаника настолько далеко друг от друга находятся, что на ботанике дождь, а на чеканах сухо. Вот так чудеса нашего

вам и хотела порекомендовать, потому что Персеиды, наверное, это самый ожидаемый метеорный поток года, который достигнет своего пика именно в сегодняшнюю ночь, да, с 12 на 13 августа 2026 года. И, конечно, идеальное время для того, чтобы понаблюдать за Персеидами, так как новолуние происходит именно в эту ночь, да, 12 августа, и подарит нам темное небо. И что может быть идеальнее? Темное небо и Персеиды. Поэтому, я думаю, сегодня будет фантастическое шоу на небе. Не пропустите. Будут видны не только самые яркие метеоры, но и тусклые, которые обычно теряются в лунном свете. Кстати, нам обещают астрономы то, что мы сможем понаблюдать около 100 метеоров за одну минуту, да, то есть около 100 метеоров будут падать за одну минуту в разных частях неба, поэтому я думаю, что и вправду зрелище будет просто невероятное.

он займет это место и будет вас радовать чем-нибудь приятным и хорошей качественной музыкой. Ну а я ровно до завтра кричу вам из студии Радио Рекорд Молдова. Чао!

0: вместе за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бюджетul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: празднует 30 лет. Покупай бытовую технику «Горение» или «Хайсенс», получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум». Бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
9: Промо.
10: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
9: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Огромный привет Кристине, она красивая ведущая. Спасибо, Алекс. Салутаре, Зинаида, гузунте, пуп, дульче, дульче, мама. Jetem avem de la Johnny. Deci avem mesaje de dragoste aici. Așa, Taniușa Bujor, privet, Ciocana. Pentru limba română ta stați unul, Taniușa. Te pup.

0: Агенция.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
0: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit Business Rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачай мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Абрикосы 23 лея 90 за килограмм. Сладкая кукуруза 7 леев 90 за килограмм. Бананы 25 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra яблоки Red Chip 18 леев 50 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
2: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Фанкони Ривьера представляет.
3: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Dance лето
7: на рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама. Фанкони Ривьера представляет.
1: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0. Фанкони Ривьера.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: Реклама. Фанкони Ривьера представляет.
1: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.9.

0: Реклама. Фанкони Ривьера представляет.
1: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0-80. Фанкони Ривьера.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.